0: тұңғыш тараған қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
1: 10 лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становится основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи с успешным проведением выборов в Государственную Думу 9-го созыва. Особое внимание в телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами. Казахстан почти втрое увеличил площади с водосберегающими технологиями. С учетом растущей нагрузки на водные ресурсы, правительство последовательно меняет подходы к их использованию в аграрном секторе. Отдельное внимание уделяется регионам с наиболее высокой потребностью в поливной воде и зависимостью от трансграничных источников. В результате охват орошаемых земель водосберегающими технологиями за 3 года увеличился почти втрое. К 1 сентября этого года он превысил 702 тысячи гектар. Одна из стран Европы готовит новый запрет для иностранных учеников. Правительство Италии рассматривает законопроект, ограничивающий количество иностранных учеников в одном классе, а также запрещающий ношение бурки и никаба в школах. Документ также предусматривает обязательное изучение итальянского языка для родителей иностранных учеников, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в итальянскую школьную систему. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объяснила эту инициативу необходимостью обеспечить эффективную интеграцию детей, не владеющих итальянским языком. Китай возводит еще одну гигантскую ГЭС. Строительство масштабной гидроэлектростанции ведется на юго-востоке Тибета. На участке протяженностью около 50 километров река резко теряет более 2000 метров высоты, что наделяет ее беспрецедентным гидроэнергетическим потенциалом. Ожидается, что инвестиции в Тибет позволят производить около 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Новый источник чистой энергии обеспечит электроэнергией весь Тибет, а также промышленно развитые провинции на востоке Китая. Сеул сообщил о запусках неопознанных снарядов со стороны КНДР. Один из запущенных накануне снарядов, по оценке южнокорейских военных, был баллистической ракетой малой дальности и пролетел около 450 километров. В Сеуле заявили, что пуски баллистических ракет КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и призвали Пхеньян прекратить их. Президент США Дональд Трамп заявил о планах совместить будущую триумфальную арку в Вашингтоне с военным комплексом для размещения беспилотников и снайперов. По его словам, объект планируется использовать для размещения и хранения большого количества беспилотников с возможностью их быстрого применения. На крыше и прилегающей площади также предполагается разместить снайперов, а в комплексе хранить боеприпасы для снайперского оружия. Трамп заявил, что подобного объекта, по его мнению, не будет больше нигде в мире. Молодежная сборная Казахстана по футболу прилетела в Великобританию. Там пройдет гостевая серия из 3 матчей против европейских сверстников. Национальная команда приехала в город Хай-Уиком, который станет ее временной базой перед выездом на первую игру. Нашей сборной предстоит провести 3 гостевых матча подряд. 29 сентября команда сыграет в Корке против Ирландии, а завершит отборочный цикл 6 октября гостевым матчем против сборной Молдовы в городе Ниспареде. Казахстанский спортсмен Санжар Адилов стал бронзовым призером 20-х летних азиатских игр. Он завоевал награду в соревнованиях по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 килограммов. Эта медаль стала исторической для казахстанского спорта. Смешанные единоборства впервые включены в программу летних азиатских игр. Таким образом, Санжар Адилов вошел в число первых казахстанских спортсменов, завоевавших медаль Азиады в ММА. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 447 тенге 8 тиен, евро 513 тенге 60 тиен, российский рубль 5 тенге 31 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в Астане ясно, температура воздуха 24 градуса. В Алматы ожидается дождь 26 градусов. Петропавловске, Павлодаре, Кокшетау 20, в Семиевском, Нагорске, Кустанае 23, в Уральске, Актобе, Талдыкургане, Караганде 25, в Атыраушиск, Казгане, Кунаеве 27, Таразе, Актау, Шымкенте 29, в Туркестане и в Кызылорде 32 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Алтын үні. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Хищение 300 миллионов тенге, выделенных на проведение весенне-полевых работ по программе «Кендала-2», расследуют в Карагандинской области. В мае прошлого года между филиалом аграрной и кредитной корпорации ТОО «Рошан» был заключен договор займа на пополнение оборотных средств. Впоследствии распределены эти средства были между двумя ТОО под видом оплаты расходов на проведение посевной кампании. Однако выяснилось, что фактически семена не приобретались, техника не арендовалась, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не проводился. Директор ТОО признан подозреваемым. Расследование продолжается. В горах Алматы спасатели нашли двух туристов, которые не вернулись вовремя из гор и перестали выходить на связь. Как сообщили в МЧС, тревогу забил друг туристов. На поиски туристов выехали спасатели оперативно-спасательного отряда «Барыс». Пропавших обнаружили в хижине на поляне Терра. Их состояние было удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопроводили туристов в безопасное место. Ребенок погиб после наезда автомобиля в Кунаеве. Информация о ДТП сначала появилась в социальных сетях. В публикации также говорится, что, по словам жителей микрорайона номер 10, на улице отсутствует тротуар. Местные жители призвали обратить внимание на безопасность дорожного движения. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили факты ДТП. Возбуждено уголовное дело по данному факту, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции Алматинской области. Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на юге Турции в провинции Адана. Толчки ощущались в 4 соседних регионах, однако разрушений и пострадавших не зафиксировано. В администрации провинции Адана сообщили, что обращение в экстренные службы относительно разрушений после землетрясения не поступало. Профильные службы продолжают обследовать территорию, а местные власти следят за развитием ситуации. Более 12 тысяч мигрантов остаются в испанском Суэте на фоне продолжающегося кризиса. Более 8 тысяч человек находятся в центрах приема, развернутых властями. Более 4 тысяч прибывших по-прежнему спят на улице. В итоге в испанском анклаве в совокупности остаются свыше 12 тысяч человек. Накануне начал работу лагерь, разбитый в порту. Там идут работы по увеличению доступных мест. Переселение людей из стихийных лагерей на пляжах в новый центр в порту завершилось инцидентами. Обстановку накаляют и протесты местных жителей. Они требуют скорейшего решения по миграционному кризису. С начала сентября почти 147 тысяч человек покинули свои дома в Йемене из-за обострения боевых действий. Наибольшее число переселенцев приняли провинции Таиз и Лахдж. Многие семьи потеряли жилье, имущество и источники дохода. Это значит, что возросла и потребность в продовольствии, питьевой воде, временном жилье, санитарных и медицинских услугах. Международное сообщество призвали оказать пострадавшим экстренную и жизненно необходимую помощь. Столкновения в Йемене, напомним, обострились с июля. Боевые действия затронули ряд провинций страны и привели к изменению линии контроля в отдельных районах. Казахстанская каратистка Асель Канай одержала победу на азиатских играх в Японии. Одержав победу в первом поединке, казахстанская спортсменка выступает в весовой категории до 61 килограмма. Тем временем казахстанский боец Еркингали Буркуталин вышел в финал по ММА в весовой категории до 77 килограмм. И последнее. Сегодня в Японии начались баталии второго соревновательного дня на летних азиатских играх. Наша сборная занимает 4-е место в медальном зачете после первых призовых состязаний Азиады. Второй день начался для нас с бронзовой награды, которую принес представитель ММА Санжар Адилов в весовой категории до 65 килограмм. Медальный зачет Азиады возглавляют гранды мирового спорта – китайцы. В их активе 23 медали. Далее идут Япония и Южная Корея. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США 147 тенге 8 тен, евро 513 тенге 60 тен, российский рубль 5 тенге 31 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 7, днем 21 градус. В Алматы ясно, ночью 14, днем 26. В Усть-Каменогорске 19, Кокшетау, Семей 21, Караганде, Павлодаре, Петропавловске 23, Костанае, Уральске, Актобежес, Казгане 26, в Конаеве, Талдыкургане, Таразе 28, Актау, Атырау, Шымкенте 30, Кызылорде и в Туркестане 32 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Казах радиосының шарнама қызметі.
3: 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 717 2.

0: әнге бөліп, күйгім күрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
1: Реклама на Казахском радио.
2: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ Банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Премьер-министр поручил Министерствам здравоохранения, промышленности и строительства разработать дорожную карту по производству слуховых аппаратов для слабослышащих детей. Президент поставил задачу в срочном порядке наладить их изготовление в стране. В карте предусмотрят привлечение отечественных производителей, трансфер необходимых технологий и организацию сервисного обслуживания. До запуска производства акиматам нужно обеспечить финансирование закупок слуховых аппаратов для детей за счет местных бюджетов и внебюджетных источников. Налоговые органы смогут блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах. Министерство национальной экономики вынесло на публичное обсуждение поправки в законопроект о налоговом кодексе. Предлагается с нового года приостанавливать реализацию товаров на интернет-площадках нарушителей. Причиной послужил анализ Миннацэкономики. По их данным, через маркетплейсы товаров реализовано на 2 триллиона тенге. Из них на 200 миллиардов приходится на товары без подтверждения документов происхождения. Перед запуском прямых рейсов в США, Казахстан проходит аудит Федеральной авиационной администрации Соединенных Штатов Америки. Эксперты оценят государственную систему контроля за безопасностью полетов. Это авиационное законодательство, лицензирование персонала, летная годность самолетов и возможности наших властей контролировать перевозчиков. После 5-дневного аудита орган проведет итоговый брифинг и предоставит Казахстанской авиационной администрации отчет. 874 кубометра воды сэкономлено благодаря внедрению водосберегающих технологий. Это результаты за прошлый год. Как рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации, следующая цель к 2030 году планируется сэкономить до 2,2 миллиардов кубометров воды в год.
3: При внедрении водосберегающих технологий и покупке оборудования субсидии увеличены с 50 до 80%. Субсидии поливной воды увеличены при внедрении водосберегающих технологий увеличены до 85%. Также с 2026 по 2028 годы меры государственной поддержки в виде инвестсубсидирования доведены до 214 миллиардов тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в 4 раза. Все эти меры дали прямой результат. По итогам 2025 года только при внедрении водосберегающей технологии было сэкономлено 874 миллионов кубометров воды. Следующая цель до 2030 года – внедрить водосберегающие технологии на более 1,3 миллиона гектаров земли. Тем самым мы сэкономим 2,2 миллиарда кубометров воды.
2: Гастроулица появилась в Алматы на Масанчи. Закончена реконструкция от Абая до Сатпаева. Скоро здесь откроют 17 точек общепита. Для любителей не только поесть, но и погулять есть велодорожка, новое освещение и озеленение. А фасады домов в одном стиле. Место уже приглянулось алматинцам. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447 тенге 8 тин. Евро 513,60. Российский рубль 5 тенге 31 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью 7, днем 21 градус. В Алматы ясно. Ночью 17, днем 26. В Усть-Каменогорске 19. В Кокшетау 7, 21. В Караганде, Павлодаре, Петропавловске 23. В Костанае, Уральске, Актюбежес, Казгане 26. В Кунаеве, Талдыкургане, Таразе 28. В Актау, Тарау, Шымкенте 30. В Кызылорде и Туркестане 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
4: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Әр сөзі мәнді, әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында. Уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Главнокомандующим сухопутных войск вооруженных сил стал Куанышбек Уштаев. Президент подписал распоряжение. Ранее эту должность занимал Мереке Кучекбаев. Новый главнокомандующий до этого назначения командовал войсками регионального командования «Юг». Минобороны предупреждает о передвижении военной техники и личного состава в рамках подготовки к трем учениям ОДКБ. Они проследуют по территории Казахстана до станции Месящ в Челябинской области и обратно. Передвижение будет по 5 октября. В ходе учений военнослужащие отработают вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения задач. Национальный стандарт чистоты в стране предложили сформировать из 5 направлений. Министр экологии и природных ресурсов презентовал их на специальном совещании с премьер-министром. Напомню, президент поручил разработать стандарт чистоты. По словам Алибека Куантырова, в систему войдут экологическое просвещение, эко-волонтерство, чистота и благоустройство населенных пунктов, их озеленение, а также чистота природных территорий. За разработку и внедрение каждого направления будет отвечать соответствующий госорган. А вот общую координацию планируется осуществлять на уровне правительства. Консультировать по вопросам наркозависимости будет новый сервис с искусственным интеллектом. Департамент полиции Павлодарской области представил цифровую услугу «Антинарко.кз». Ее открыли, чтобы нуждающиеся могли получить быстрый и понятный ответ. Например, куда обратиться и где окажут помощь. Сервис доступен в любое время. В китайском Циндао открылась школа китайско-казахстанской информационной инженерии. Она создана Сатпаев Юниверсити совместно с Циндао Юниверсити оф Сайенс энд Технологи. Первый набор составил 188 студентов, почти 40 из них магистранты. Серебро на азиатских играх взяла каратистка Асель Каная. В весовой категории до 61 килограмма казахстанка уступила представительница Китая со счетом 2-8. До финала Асель победила спортсменок из Бангладеша, Монголии и Камбоджи. Китаянка Агун Ли является бронзовым призером Олимпиады в Токио и чемпионкой мира 2023 года. Кстати, это серебро на играх в Японии стало лучшим результатом каратистки на Азиаде. На прошлой в Ханчжоу она завоевала бронзу. Казахстан вышел в 2 финала на азиатских играх по спортивной гимнастике. Сборная завершила квалификацию. Милад Кареми в вольных упражнениях стал финалистом. В командном зачете казахстанские гимнасты заняли 4-е место. Это обеспечило им место в финале. На отдельных снарядах за медали в среду поборются 8 лучших гимнастов. При этом от одной стороны в финал могут выйти не более 2 спортсменов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 448 тенге 44 тиена, евро 513.60, российский рубль 5 тенге 31 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 7, днем 21 градус, в Алматы ясно, ночью 14, днем 26. В Усть-Каменогорске 19, в Кокшетау Семей 21, в Караганде, Павлодаре, Петропавловске 23, в Кустанае, Уральске, Актюбежес, Казгане 26, в Кунаеве, Талдыкургане, Таразе 28, в Актау, Тырау, Шымкенте 30, а в Кызылорде и Туркестане 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.